А в Фрайбург без пенсии голяешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Можешь бахтом, а голяса изнукши, а голяса азади ухачи шейдма.